Sedmčlenná jazz formácie Honey Feet Betua číta debutný album Orange Web E2 od kraja 2018. Настроение Honey Feet забиха с Sinner. След ни емоции сега настана време да ни зарази родения в Ямайка Денис Браун. Вече се досещате, че при вас идват реги ритми в Get High on Your Love, само по радио Благоевград.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад, запад